0: Гласи.
1: Же 30 лет.
0: С вами е доктор Глазбе. Матиаш Лоше. Радио
2: Ена. Лепо средо вощим я набирам песми, ких мате най-рае у ауто. Исто, ки вам да автоматично потегне роко гласности, навиеш до конца и зраven по можности ще поеш, че вест тиста права песем. Томаш из Марибора прави да тале. Реку тале ме прав представи в тисте часе супер друженја на игрищих кошарке и потовањ.